0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
1: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Live Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Live Drive. 66-25-16.
2: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт,

Здравствуйте, меня Антон Колев зовут. Ну и слушайте, сегодня-то впервые, наверное, день на этой неделе, когда не так сильно жарко на улице. И это немножечко, с одной стороны, вдохновляет, а с другой стороны, как-то и немного непривычно становится, потому что каждое буднее утро на этой неделе просыпаешься, в 6:30 утра выходишь из дома, и тебя уже обжигает солнце. Тут, конечно, сегодня тоже достаточно жарко уже в это время, но хотя бы не так душно. Плюс 20.

3 градуса сейчас на улице. В перспективах этого дня прогреть воздух в Тюмени до плюс 29 градусов, но и ожидается небольшой дождь. Кстати, что касается дождя, я не знаю, вы вчера попали в это или нет? Я просто в окно смотрел вчера вечером, и у нас так что-то вот потихонечку капли побили по стеклу. Смотрю, и вот у нас так достаточно стремительно и быстро, наверное, на протяжении минут 4-5 пролило все, а глядя в окно, я просто на 17 этаже живу, глядя в окно, смотрю, а там прям, ну, центр очень сильно вчера, я так понимаю, промок. Нормально там прям полило. Не знаю, если вдруг есть чем поделиться какими-то впечатлениями по этому поводу, пожалуйста, пишите 8-922-300-104-6, послушаем, почитаем ваши сообщения без проблем. Ну и давайте будем постепенно продвигаться вперед, набирать обороты. Для этого у нас все имеется. Потрясающая, подходящая музыкальная компания. Множество хитов, как отечественных, так и зарубежных. Помимо этого, в этом часе гороскоп и новости. Ну и посмотрим, опять же, что обсуждают тюменцы, и не только тюменцы в интернете. Заглянем в различные паблики, каналы уже через несколько минут. Так что устраивайтесь поудобней. И еще раз хочу всем пожелать отличного дня, классной пятницы. Пускай она пройдет легко и непринужденно.

0: Здравствуйте. 7.11 Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Слушайте, парочка интересных инфоповодов была найдена мною в сети, но давайте начнем, наверное, со спортивных. Я вообще-то думал, что сегодня только эти матчи начнут проходить, но оказывается ночью. Ну да, по меркам американского времени, получается ночью. Ночью прошел четвертьфинальный матч между сборными Франции и Марокко. И что мы видим? Франция проходит в полуфинал. Дубль оформил Мбаппе. 2-0 счет, собственно говоря. А, или получается, нет. Один не засчитали, да, я так понял, да, Мбаппе и Дембеле. Ну что ж, поздравляем французов. Получается, они отправляются в полуфинал. Кто им там достанется, будем смотреть. Я так понимаю, Испания и Бельгия в ближайшем будущем сыграют. Тоже весьма интересный, напряженный матч должен быть. Ну и все поклонники большого спорта, в том числе и футбола, наверняка будут прикованы к этому матчу. Что касается неспортивных событий, то тут вчера начали мелькать парочка видеозаписей, связанных с шаманом. Одна из них — это где он очень сильно вошел в кураж. Я не знаю, видели вы это или нет, но я, конечно, ну, так нормально сильно повеселился, глядя на это. Кто-то на его концерте снимает, как он очень сильно вошел в кураж, начинает что-то неистово там под одну из своих песен кричать, кружиться вокруг себя. Ну и, видимо, все равно, но уже не молодой мальчик, да, вестибулярный аппарат тоже чуть-чуть расшатан, и он в порыве вот этого вот круготни вокруг себя падает на сцену, или со сцены, по-моему, на сцену. И там, знаете, там забавно, если разную музыку на это видео понакладывать, конечно, весьма забавно получается. И второе видео вчера, я не знаю, скажем так, прошел слух или что. Ну, просто, видимо, это мероприятие было в закрытом режиме. Оказывается, они с Мизулиной вроде как сыграли свадьбу. И тут же пишут, что там порядка 8 миллионов рублей стоило это торжество. Там даже есть видео там с их танцами или что-то такое. В общем, тайком они сыграли свадьбу. Тоже достаточно интересно за этим было наблюдать. Но я подумал, шаман и Мизулина, классическая, да, классическая свадьба, 8 миллионов рублей. Что-то как-то, да, ну, вроде бы у звезд там все понаряднее. Вспомнить какого-нибудь Гурама Амаряна или, не знаю, еще кого-нибудь, о свадьбе которого говорили года полтора, наверное, до сих пор говорят. И вот что я нашел тут же в сети. Некая пара арендовала на свадьбу целый вагон поезда. Вы представляете? Они тематически оформили каждое купе, взяли с собой много еды, караоке и всячески там отрывались. Мне интересно, куда они ехали. Люди сразу в сети начали выяснять, сколько плюс-минус может стоить аренда вот так вот всего вагона, и выяснили, что, ну, примерно в 500 тысяч рублей доводится. Это, опять же, смотря откуда, куда ехать. То есть, если ты, ну, давайте так, наверняка это, ребята, какие-нибудь москвичи, если откуда-нибудь из Москвы ехать, ну, им надо минимум до Тюмени, так что вот пару суток отдохнуть первый день и второй день. И я бы, наверное, даже заморочился, я бы проводника ведущим бы нанял вот так вот.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45.

0: 7.20 Тюмени. Продолжаем далее. Наслаждаться отличной музыкой, да и не только. Впереди нас с вами ожидает информационный блок. Это у нас будет гороскоп. Чуть ранее новости, а перед этим Russian Roulette, Андрей Выски, Понго.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс погоды, в Тюмени сейчас плюс 24, на улице облачно с прояснениями, днем до плюс 30, небольшой дождь, вечером пасмурный, плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
7: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
8: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Левая полоса проезжей части по улице Ленина, 61, в Тюмени будет сужена. Это необходимо для безопасности дорожного движения, сообщает администрация города. На этом участке водители часто нарушают требования дорожного знака. Остановка запрещена, работает эвакуатор, установленного на перекрестке. Оставленные в зоне действия знака автомобили мешают движению основного потока и создают опасные ситуации. Работы начались на прошлой неделе. Здесь частично разобрали брусчатку на тротуаре, сдвинули бордюрный камень и уложили новый асфальт на участке левой полосы. В Тюменской области завершается выполнение трехлетнего плана капремонта. Как сообщил глава регионального департамента ЖКХ Семен Тегинцев, с 2015 года удалось обновить более 11 тысяч конструктивных элементов многоквартирных домов. В этом году в работе еще более 1000 конструктивных элементов, пишет агентство «Тюменская линия». В областном центре планируется отремонтировать около 150 крыш, 150 лифтов и более 460 инженерных систем и порядка 80 фасадов. Тюменские дорожники в жаркую сухую погоду ежедневно проводят обезпыливание проезжей части. В течение дня спецтехника проливает основные магистрали и центральные улицы, чтобы защитить дорожное полотно, снизить концентрацию пыли и освежить воздух. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Такая процедура помогает сохранять целостность асфальта. Кроме того, обезпыливание позволяет снизить температуру дорожного полотна на несколько градусов. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 10 июля. Овны. Сегодня овны на взводе, готовы делать все сразу. Спасать мир, спорить с кассиром, решать судьбы. Отличный день для подвигов, но сначала утренний кофе. Так и сделаем, ладно. Тельцы. Сегодня тельцы настроены на дзен, но вселенная хочет движ. Не поддавайтесь. Ваше спокойствие – суперсила. Не суетитесь, даже если вокруг паника. Близнецы. Сегодня близнецы непредсказуемы, как уведомления о скидках. То туда, то сюда, и все с азартом. День идеален для общения, флирта и легких перемен. Раки. Сегодня раки хотят тихо поплакать под пледом, но придется быть взрослым. День кидает в вас задачи, эмоции, чужие проблемы. Львы. Сегодня львы сияют, как лампа на дискотеке, даже если не хотят. Люди тянутся, лайкают, ждут спектакля. Не подведите. Девы. Девы сегодня как Google-таблица. Структурированы, четкие, незаменимые. Но не прыгните с перфекционизмом. Весы. Сегодня весы лавируют между всем угодить и, пожалуйста, оставьте меня в покое. Баланс найти сложно, но возможно. Скорпионы. Скорпионы сегодня в режиме рентгена. Все видят, все чувствуют, но молчат. Очень правильно. Стрельцы. Стрельцы сегодня как батарейка на ногах. Все вокруг устали, а вы за любой движ. Козероги. Сегодня козероги серьезны, как дедлайн в пятницу вечером. Дел много, цели ясны, стратегия готова, но звезды подсказывают. Расслабьте брови. Водолеи. Сегодня водолеи в поиске смысла во всем. В словах, взглядах или даже в погоде. День сулит неожиданные идеи и теории заговора. Рыбы сегодня плывут между мечтой и реальностью. И волны как будто специально сбивают курс.
2: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38

0: Певица Мона на Красной Армии прямо сейчас. Иордан называется эта история. 7.37 в Тюмени. Мы, конечно же, продолжаем далее шоу «Летние каникулы». Впереди расскажу вам кое-какую новость о Тюмени, которая, распространится на все 24 часа в сутки. Не пропустите.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 25, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 30, небольшой дождь, вечером плюс 26 и пасмурно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софилэнд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николай Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
13: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
14: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
15: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени продолжается. Далее шоу «Летние каникулы». Говорил, что расскажу вам о том, о той новости, которая в Тюмени распространится на все 24 часа. Речь шла вот о чем. В Тюмени планируют ввести круглосуточную плату за парковку на ряде центральных улиц. Новый режим хотят распространить на участке улиц Герцена, Ленина, Орджоникидзе, Челюстинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Исключение сделают лишь для праздничных дней. В эти даты парковка останется бесплатной. И вы знаете, в чем причина? Причина в том, что из-за высокой загруженности парковочных мест возле Цветного бульвара практически не остается. Из-за большого спроса водители нередко вынуждены оставлять машины вторым рядом, что осложняет дорожную ситуацию. Честно говоря, не знаю, насколько там осложнена обстановка в ночное время суток, чтобы делать круглосуточную парковку платной. Или круглосуточно-платную парковку. Но как виднее тем, кто принимает решение. Наверное, так. Если честно, меня больше поражают вот автомобили, которые стоят вторым рядом где-нибудь у различных заведений ночных, в том числе там около Цветного бульвара, например. Я бы, может быть, какие-то точечные мероприятия проводил. Но опять-таки, что тут сделать? Интересная инициатива, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, надо подумать. А как вот тем людям, у которых там рядом дома есть и двор заполнен, им получается, ну, нужно тоже на платную парковку идти и каждый день на платной парковке на ночь машину оставлять? Я этого пока, честно говоря, не понимаю. Ну и так, если подумать, то знаменитая фраза знаменитого «в узких кругах камы пули припарковался родной» не будет играть уже такими позитивными красками, наверное. Ладно, 7.45 Тюмени, продолжаем далее слушать музыку. Звонки с нами прямо сейчас, невероятно.

0: сейчас Rebellion. Весьма интересная компания, которая однозначно добавляет несколько таких танцевальных ритмов в наше утро. Почему бы и нет? 7.50, семейнее, продолжаем двигаться далее. Впереди до финала часа Blackpink, DJ Smash, а так The Bowser с треком Magnetic уже через 3 минуты ровно. Никуда не уходи.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38-45-55.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51 87 37.
5: Категория 0+.
7: ХВ.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов. В наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-200-00-1701.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: Хочешь записать свою первую песню? А может целый альбом? Есть идеи, но не знаешь где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек. Даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова 6/1.

Погнали далее. Тюмени 8-0-1. И вновь как-то стремительно несется время. Вот вроде бы только час назад я пришел на работу. Ну, там чуть побольше, конечно, но тем не менее. И уже целый час прошел. Вот это да, ничего себе. Ну, надеюсь, так же быстрый рабочий день сегодня пролетит.

Продолжается. Час номер два стартовал. Меня зовут Антон Колев. Здравствуйте. Итак, в этом часе мы продолжим с вами и далее слушать музыку. Это основа основ, база или базирование, как говорит Саша Самойлов. Помимо этого, нас с вами ожидает парочка приятных моментов. Информационных, в первую очередь. Ну, мы здесь как-то всегда привыкли вас информировать с точки зрения того, что стоит делать, что не стоит, какие тенденции усиливаются, на что обратить внимание. Я думаю, вы понимаете, что речь об о гороскопе. Гороскоп будет обязательно. Также будут новости в классическом исполнении от Виталия Панова. Придет и расскажет, что происходит в Тюмени. Новости не совсем классические, а необычные. Посмотрю какие-нибудь интересные, может быть, где-то курьезные или кринжовые инфоповоды и поделюсь ими с вами. Ну и также в этом часе мы будем дарить билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Парочка билетов может достаться тебе, если ты верно ответишь на мой киновопрос, который у меня скрыт, собственно говоря, в трейлере. В трейлере к какому-то известному фильму, который я написал, трейлер. Там есть отсылки к этому фильму. Так вот, догадаешься, о каком фильме идет речь, все, все шансы забрать билеты в кино у Красной Армии у тебя, конечно же, появляются. Ну и что касается как раз-таки кино, мне вот интересно сейчас, я очень давно не был в кинотеатрах, как там вообще обстановка? Что там показывают? Что можно интересного посмотреть? Потому что я периодически вижу в различных историях, там, как эти вот форматы называются в социальных сетях, коротеньких видео в формате, когда ты наверху кнопочку нажимаешь, и там показывается что-то. Я просто не знаю, что сейчас можно говорить, а что нельзя, поэтому вот так очень сильно завуалировал. Так вот, ну, кто-то ходит, смотрит кино, что там интересного показывают, порекомендуйте. Ну и судя по тому ажиотажу, который у нас всегда есть на билетике в кино, я думаю, что что-то есть посмотреть. Порекомендуйте что-нибудь, если есть у вас такое желание, пишите в тот же Макс или Телеграм 922-300-1046, потому что я бы вообще с радостью сходил. Еще осталось только компанию найти, и вообще кайф будет. Так, ну все, 8.07 Тюмени. Я думаю, что касается компании, то мы с вами одной большой. Прямо сейчас пойдем вперед. Тем более впереди нас с вами с распростертыми объятиями встречает невероятно талантливый музыкант, мультиинструменталист, композитор. И как будто, да, вы можете подумать, что речь про Игоря Крутого. Но нет, нет, это Фаррелл Уильямс, Happy, прямо сейчас.

0: Новость, думаю, надо завтра рассказать, потому что, ну, это какой-то трэш. И я сейчас начал ей интересоваться, смотреть и, ну, пытался понять вообще, что к чему. И вы знаете, на что наткнулся? Я до сих пор не могу понять, как так это вышло, зачем, для чего и так далее. Но, тем не менее, столица нашей родины. В Москве прошла первая свадьба. Официально. Официально. Первая свадьба, знаете кого? Роботов. Свадьба роботов. Роберт и Матильда. Интересно, почему робот Роберт его зовут? Роберт и Матильда. Почему, не знаю, Роберт и Робоклава какая-нибудь тогда. Расписались в библиотеке имени Пушкина. Ох, еще и место, конечно, выбрали. А браслеты вынес их питомец, в кавычках, робопес Догматик. И тут, ну, тут видео приложено. Вы просто себе представляете, значит, когда, ну вот, давайте так, их примерно по 160 сантиметров рост. Люди вокруг стоят, фотографируют. И заходит робот в костюме, в галстуке, значит, и стоит. Но это с виду выглядит, конечно, вообще очень странно. Он стоит неподвижно, и Матильда в этот момент начинает... А у Матильды, чтобы вы понимали, такая пачка белая, фата белая, и больше ничего на ней нет. Вот, и Роберт потихонечку так приставным шагом отходит от нее подальше, а Матильда начинает зачем-то танцевать. Во-первых, мне это сильно, ну, почему-то сильно напоминает... Я не знаю, вот эти неловкие видео, где есть такие персонажи, как Ришка Чики-Пики, Олег Монгол и кто там третий у них еще. Вот, ну, по крайней мере, Матильда в духе вот этих товарищей танцует. Странно это все. Я еще подумал вот насчет чего. А интересно, как бы звучал марш Мендельсона на свадьбе роботов, и мне что-то примерно вот такое представляется. Наверное, плюс-минус так бы это выглядело. У меня много вопросов по этому поводу. Я надеюсь, что это просто какая-то акция, промо к чему-либо, я не знаю, создание, привлечение внимания и так далее. Да. Сегодня свадьба роботов, а завтра что? Что будет завтра? Нейросети? Или, может быть, смартфоны начнут друг за друга выходить? Кстати, интересная идея.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55.
0: Я понял, кстати, почему так произошло. Там же в Москве жара была. Вот они, судя по всему, сильно перегрелись, наверное. Не знаю.

0: кометов. Очень сильно похоже на комету, особенно вот это вот. Но нет, это Коста Ла Коста, 8.20 Тюмени. Продолжаем далее шоу «Летние каникулы». Впереди нас с вами ожидает игра «Кинотрейлер», в которой есть возможность получить пару билетов в кино. Не пропустите до этого гороскоп. Узнаем, что каждому знаку зодиака сегодня сулят звезды. До этого новости. Перед этим настоящий музыкальный стильный модник Тейм Импала. Вместе с ним Дженни Дрекила уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Лента и окей. Одна киперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
11: Галамарт.
12: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
13: Песчаная сказка.
14: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени со следующего года стоимость проезда в автобусах может подняться до 50 рублей. Об этом сообщает издание dk.ru со ссылкой на мэрию. По словам властей, этот вопрос пока прорабатывается. Повышение объясняют плановым обновлением подвижного состава у перевозчиков, а также изменением индекса потребительских цен. Напомню, с осени прошлого года цена за проезд по городу повышалась дважды. Сейчас она составляет 37 рублей по безналу и 42 рубля за наличный расчет. Месячник безопасности проходит в центральной части Тюмени, в том числе на улице Дзержинского. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, местные жители обращают внимание специалистов на две главные проблемы – хаотичную парковку и на ночной шум. Чтобы разгрузить улицы Володарского, Ленина, Хохрякова и Первомайскую от брошенных машин, планируется организовать дополнительные круглосуточные платные парковки, рассказал мэр. Он отметил, что есть и бесплатные альтернативы. В пешей доступности обустроены обособленные стоянки более чем на 700 машиномест. В Ялуторовске запустят линию по выпуску глазированных сырков. Правительство Тюменской области и компания «Логика молока» заключили соглашение о сотрудничестве. По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, инвестор направит около 4 миллиардов рублей на создание нового производства на базе Ялуторовского молочного комбината. Проект запланирован на ближайшие 3 года. Мощность составит около 10,5 тысяч тонн глазированных сырков в год. Это будет первое подобное производство в Тюменской области. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, 8 часов 31 минута в Тюмени. Овны. Сегодня овны на взводе и готовы делать все и сразу спасать мир, спорить с кассиром, решать судьбы. Отличный день для подвигов, но сначала утренний кофе. Тельцы. Сегодня тельцы настроены на дзен, но вселенная хочет движ. Не поддавайтесь. Ваше спокойствие – суперсила. Не суетитесь, даже если вокруг паника. Близнецы. Сегодня близнецы непредсказуемы, как уведомления о скидках. То сюда, то туда и все с азартом. День идеален для общения, флирта и легких перемен. Раки. Сегодня раки хотят тихо поплакать под пледом, но придется быть взрослым. День кидает вас задачи. Эмоции, чужие проблемы. Львы. Сегодня львы сияют, как лампа на дискотеке. Даже если не хотят. Люди тянутся, лайкают, ждут спектакля. Не подведите. Девы. Сегодня девы, как Google-таблица. Структурированы, четкие, незаменимы. Но не перегните с перфекционизмом. Весы. Сегодня весы лавируют между всем угодить. И, пожалуйста, оставьте меня в покое. Баланс найти сложно, но возможно. Скорпионы. Сегодня скорпионы в режиме рентгена. Все видят, все чувствуют, но молчат. Очень правильно. Стрельцы. Сегодня стрельцы. Батарейка на ногах. Все вокруг устали, а вы за любой движ. Козероги. Сегодня козероги серьезно. Звездный, как дедлайн в пятницу вечером. Дел много, цели ясны. Стратегия готова, но звезды подсказывают, расслабьте брови. Водолеи. Сегодня водолеи в поиске смысла во всем. Словах, взглядах и даже в погоде. День сулит неожиданные идеи и теории заговора. Рыбы. Сегодня рыбы плывут между мечтой и реальностью, и волны как будто специально сбивают курс.
2: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38.

0: На Красной Армии Лирик. Трек, который называется «Кассета». 8.35 7, практически 36. А это значит, что мы приступаем к игре под названием «Кинотрейлер», в которой разыграем парочку билетов в кино в кинотеатр «Атмосинема». И вот каким образом мы с вами это сделаем. Я озвучу свой какой-то авторский трейлер, в котором есть отсылки к какому-то фильму. Ваша задача догадаться, о каком фильме идет речь, а свой вариант ответа прислать нам мессенджеры в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Еще раз, 8-922-300-104-6. Итак, фильм, который сегодня загадан, он относится к тому жанру, который я, если честно, не очень предпочитаю. Я больше что-то вот про комедии, про драмеди и так далее, и так далее. Но не вот про вот этот жанр. Но, тем не менее, трейлер у меня готов для вас. Итак, приготовьтесь его слушать.
1: Из-за этого фильма многие дети перестали хотеть в цирк. И дело тут не в акробатах, эквилибристах или фокусниках. Дело скорее в другой цирковой профессии. А вот взрослые в 2017 году использовали его образ на Хэллоуин чаще всего. Фильм снят по роману человека с королевской фамилией. В главных ролях чьи-то американские дети и также взрослый актер, который долго тренировал зловещую улыбку и свои идиотские танцы. Смотрите во всех заброшенных домах страны.
0: Так, я вот смотрю, тут начинают прилетать варианты ответов с цирковой профессии, о которой шла речь. Но нет, надо фильм назвать. Название фильма, пожалуйста, присылайте. 922-300-104-6. В ближайшем будущем послушаем Inutra 54 Ultra, тот ее, после чего будем узнавать, кто победил.
2: Реклама.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: Начинаем подведение итогов розыгрыша билетов в кино. Вместе с нами на связи Антон. Антон, доброго дня.
1: Доброго утра.
2: Доброго дня.
0: Человек с самым потрясающим именем, как я обычно когда говорю, когда встречаю людей с таким же именем, как и у меня. Антон, скажи, пожалуйста, фильм, о котором шла речь, ты его смотрел?
2: Да, смотрел.
0: Смотрел. Так, ну а вообще жанр вот этот вот, он для тебя или ну, такой непривычный?
2: Ну, непривычный.
0: Непривычно, я согласен, но, видимо, мы все не особо любим ужасы. Давай расскажем о том, что у нас тут происходило. Был озвучен трейлер какому-то фильму, сегодня это был фильм ужасов, сразу скажу. И нужно было догадаться по этому трейлеру, что же за, собственно говоря, фильм был загадан. Я озвучу сейчас несколько фактов из этого трейлера, Антох, ну а тебе нужно ответить, что это был за фильм. Договорились?
2: Давай.
0: Супер, схема отличная. Итак, из-за него, из-за главного персонажа, я думаю, этого фильма, многие дети перестали хотеть цирк, и дело тут даже не в акробатах, эквилибристах или фокусниках, а скорее другой цирковой профессии. А вот взрослые в 2017 году использовали образ этого главного персонажа на Хэллоуин чаще всего. Что же это за фильм?
2: Это фильм «Оно».
0: Да, фильм «Оно» про клоуна Пеннивайза. Поздравляю с победой. Я хочу пожелать тебе в предстоящих выходных, чтобы они были насыщенными, яркими, позитивными, продуктивными. Ну и, конечно же, приятного похода в кино. Отправляем тебя туда, от Красной Армии.
2: О, спасибо большое.
0: И тебе спасибо. Счастливо. Пока. Ну, а мы же отправляемся далее покорять завершение этого часа. Компанию возьмем себе любимых топовых хитмейкеров. Много чего будет. Но сперва нас ожидает певица Ханна. Ее хит «Пуля» отправляется к вам прямо сейчас.

0: to Mini 850. Ну и опять-таки отправляемся с вами на финальный музыкальный отрезок этого часа. Впереди Yearbox, Graceland, до этого Егорка и ты, Artikasti. Ну а сперва Bauer, Calling Out For You уже через 2 минуты. Никуда не расходимся.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Шоу «Летние каникулы».
2: Прогноз погоды.
0: В Тюмени сейчас плюс 26 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня до плюс 28, небольшой дождь, вечером плюс 26 и будет пасмурно.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55

остаются. А меня Антон Колев зовут. Всем привет, здравствуйте. Ну что, 10 июля сегодня на календаре, пятница. И вот первая декада июля уже и позади. Хотя вот только-только, вот вроде бы недавно мы начинали сам июля, уже 10 дней, хоп, и все, и нету. Я предлагаю не растрачивать время по пустякам, не тратьте их на ненужных их, не тратьте их время, не тратьте свое время на ненужных людей, на ненужные дела и на ненужное все. Тратьте только на нужное, потому что я вот сейчас сижу и, ну, у меня такой какой-то мыслительный процесс где-то, наверное, минут 20 назад запустился в голове. Я думаю, а правильно ли я вообще расходую то время, которое у меня есть? И я подумал, что... Ну, как минимум, в этом году точно неправильно абсолютно. Но что ж, что было, то было. Теперь остается подумать лишь о том, что есть сейчас и как этим распоряжаться. Вот, в общем-то, и все. И вам рекомендую делать то же самое. Впереди выходные. Подумайте, как их спланировать таким образом, чтобы, в первую очередь, порадовать самих себя, ну и своих близких и окружающих вас людей. Вот с такой какой-то философской мысли решил я начать этот час утреннего шоу «Летние каникулы». Но почему бы и нет? Мы что? Мы же люди подвержены, у нас есть сознание, мы подвержены размышлениям. Почему бы и нет? Тем более, когда такая очаровательная пора вокруг. Кстати, что касается вокруг и очаровательной поры. Ну, наверное, глядя сейчас в окно нашей студии, не скажу, что прям сильно там очаровательно, но душно по-прежнему. Душно. Плюс 26 градусов сейчас в Тюмени, и днем сегодня нам прогнозировали до 30 градусов, но сейчас скорректировался прогноз, и уже плюс 28, и небольшой дождь, был просто дождь, а сейчас небольшой дождь. Посмотрим, как будут развиваться события, но и на неделю-то тоже прогноз скорректирован, вплоть до воскресенья, до плюс 28, а там дальше посмотрим, так нам погода говорит. Там и до 20, до 23 тоже может понизиться все. Ну... В целом, я надеюсь, мы, те, кто хотел, успели зацепить жару. Это, опять же, с точки зрения того, кто как своим временем распоряжается. Кто-то, может быть, провел время жары где-нибудь у себя в офисах, там, и занимаясь другими делами. Ладно, все, хватит этих размышлений. Давайте поговорим о том, что нас с вами в этом часе осуждает. Что у меня за мысли такие? Что нас в этом части ожидает? Ожидает нас в первую очередь розыгрыш, посещение Центра водных видов спорта и отдыха Софилэнд. Да, на этой неделе мы сегодня завершаем это дело. Мы всю неделю вам рассказывали о том, что открылся Центр водных видов спорта Софилэнд внутри спортивной системы Софилэнд. И стоит это их посетить. А вот, в общем-то, как сделать так, чтобы посетить совершенно безвозмездно от Красной Армии, я расскажу чуть позднее подробнее. Грядет игра «Вопрос наоборот», там все подробности. До этого будет гороскоп, будут новости, ну и парочка интересных информационных поводов. Касаемо Тюмени, нас с вами тоже ожидает. Сперва давайте послушаем хит от Баинди, Хчо и Мота, Шаде.

0: интересных информационных поводов о Тюмени. Ну и в основном, конечно же, они так или иначе, я думаю, связаны с не только летом, но еще и с предстоящим Днем города. Так вот, что касается Дня города, мне кажется, в эту часть наверняка пройдет на Цветном бульваре 13 июля фестиваль «Тюмень цветущая». Да, буквально цветной бульвар утонет в цветах 13 июля. Главная тема этого года – сибирский палисадник. Для тюменцев подготовили 9 ландшафтных инсталляций с живыми растениями, арт-объектами и фотозонами. Каждая от 32 квадратных метров. Две площадки появятся у правы центрального округа и парка «Декор», остальные прямо на брусчатке в пешеходной зоне. Среди проектов. И вот тут интересное название, конечно. «Сад тети Дуни» в честь хранительницы Никольского сада. И «Ворота Сибири» про природу и культуру региона. Так что, девочки, если говорить о том, что цветной бульвар утонет в цветах уже 13 июля, вы можете просто все соцсети заполнить фотографиями с цветами, и тут вам даже краш ваш не нужен, который будет осыпать вас букетами цветов. Так что имейте в виду. Еще одна приятная новость. Купаться в Тюменской области можно теперь на 12 водоемах. В регионе проверили воду и зоны отдыха. Санитарное заключение получили 12 мест. Нарушений в пробах не нашли. Все в норме по химии, микробам, вирусам и паразитам. Итак, в списке. Озера Верхнее Кривое, Андреевское, Бобровое, Круглое, Нижнее Кривое, Липовое, Сингуль, Малая Старица, Арсеньевская, Якушкина или Якушкина, а также Продолесной и на территории центра Сибирь. Так, ну если большинство из них в целом не знакомы, что такое Бобровое, мне интересно. Нижнее Кривое, по-моему, я примерно знаю. Малая Старица, где находится Арсеньевская, и Якушкина или Якушкина, где это? Если друг знает, поделитесь, я тут могу озвучить на всю Тюмень. Или, хотя наоборот, в ваших интересах, если друг вы знаете, где это находится, не делиться, чтобы туда не приехали другие люди.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 40.

0: удивительно и непонятно. А как так? Потому что, ну, вы слышите музыку, да? Слышите этот ритм латиноамериканский. А это, оказывается, румынский диджей из Бухареста. Да, как-то для меня это было неожиданное музыкальное открытие. 9.19 Тюмени. У нас впереди с вами открытие парочки интересных фактов о том, какими стоит сегодня делами заниматься, какими нет. Это будет гороскоп. Не пропустите. Также будут новости. Ну, а еще самое главное, впереди розыгрыш сертификата на посещение Центра водных видов спорта и отдыха Софиленд. Все это уже скоро для вас. Оставайтесь поблизости.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
5: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Годовых.
7: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрывбанк.ру» в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, доброго утра.
1: Доброе утро. На привокзальной площади Тюмени после завершения реконструкции личный общественный транспорт поедут по новым маршрутам. У каждого они будут свои, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Автобусы будут останавливаться напротив входа на железнодорожный вокзал. На обособленных полосах уже установили две остановки. На той, что расположена ближе к зданию вокзала, будут высаживать пассажиров, а та, что смонтирована дальше, будет для желающих отправиться в город. Также появится отдельная полоса для такси. Площадка, где ранее останавливались автобусы, станет платной парковкой. Государственная транспортная лизинговая компания передала Тюменской области в лизинг 10 новых автобусов. Техника поступила по льготной программе Минпромторга для регионов. Обновление парка общественного транспорта остается одной из приоритетных задач для региона. Износ автобусов в некоторых муниципалитетах превышает 60%. Программа льготного лизинга позволяет заменять старую технику на современные машины без серьезной нагрузки на бюджеты. Новые автобусы – низкопольные ЛиАЗ, адаптированные для маломобильных пассажиров, оборудованы аппарелями, местами для инвалидных колясок и системами климат-контроля. В Тюмени началась реставрация здания бывшей сельхозакадемии на улице Республики. По данным агентства «Урару», реконструкцию закончат к концу следующего года. Заказчиком работ выступает Тюменский государственный университет, поскольку аграрный университет вошел в структуру этого вуза. Напомню, проект реконструкции разрабатывали 6 лет. В прошлом году его согласовали, а также получили заключение госэкспертизы. На ремонт потратят почти 1,5 миллиарда рублей. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 10 июля. Овны, сегодня вы на взводе и готовы делать все сразу. Спасать мир, спорить с кассиром, решать судьбы. Отличный день для подвигов, но сначала утренний кофе. У меня уже два, получается, или три. Ну да ладно, тельцы, сегодня тельцы настроены на дзен, но вселенная хочет движ. Не поддавайтесь, ваше спокойствие – суперсила. Не суетитесь, даже если вокруг паника. Близнецы, сегодня вы непредсказуемы, как уведомления о скидках. То туда, то сюда, и все с азартом. День идеален для общения, флирта и легких перемен. Раки, сегодня раки хотят тихо поплакать под пледом, но придется быть взрослым. День кидает в вас задачи, эмоции и чужие проблемы. Львы. Сегодня львы сияют, как лампа на дискотеке, даже если не хотят. Я просто представил себе почему-то льва, натянутого на лампу. Ну да ладно, люди тянутся, лайкают, ждут спектакля. Не подведите. Девы. Сегодня девы, как таблица, структурирована, четко и незаменимо. Но не прыгните с перфекционизмом. Весы. Сегодня весы лавируют между всем угодить и, пожалуйста, оставьте меня в покое. Баланс найти сложно, но возможно. Скорпионы, вы сегодня в режиме рентгена. Все видите, все чувствуете, но молчите. Очень правильно. Стрельцы. Сегодня стрельцы – это настоящая батарейка на ногах. Все вокруг устали, а вы за любой движ. Козероги, вы сегодня серьезны, как дедлайн в пятницу вечером. Дел много, цели ясны, стратегия готова, но звезды подсказывают – расслабьте брови. Водолеи. Сегодня водолеи в поиске смысла во всем – словах, взглядах и даже в погоде. День сулит неожиданные идеи и теории заговора. Рыбы. Сегодня рыбы плывут между мечтой и реальностью. Волны как будто специально сбивают курс. Ну что же, таков гороскоп на сегодня. Далее нас с вами ожидает розыгрыш, напомню, сертификата на посещение Центра водных видов спорта «Софиленд». Ждем.
2: Приглашаем в абсолютно новый Центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 40.

0: был открыт на улице Одесской 1, строение 1, корпус 1. И вот что мы с вами сделаем. Мы сыграем в игру под названием «Вопрос наоборот». Обычно я здесь вам озвучиваю какой-то вопрос, даю варианты ответа. Здесь все наоборот. Я озвучиваю вам ответ. Ваша задача — понять, это ответ на какой вопрос. Ну и все ответы так или иначе у меня связаны либо с водными видами спорта, либо непосредственно с самим центром водных видов спорта «Сафилэнд». Итак, сегодня у меня ответ на вопрос — это «баттерфляй». А вот какой правильный вопрос стоит задать для этого ответа? Цифра 1. Как называется одна из самых известных песен группы Linkin Park? Цифра 2. Какое слово принято говорить первым при входе в раздевалку в бассейне? Цифра 3. Какой стиль плавания считается самым технически сложным в освоении? Ответ, напомню, Butterfly. Свой вариант вопроса присылай к нам либо в Telegram, либо в Max по номеру 8922300146. Пятый по счету верный ответ станет победным. Желаю удачи!
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 27 градусов. На улице облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 28. Небольшой дождь. Вечером плюс 26 и будет пасмурно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
2: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
2: 51 87 37.
4: Категория 0+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЗ ЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
1: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Этой неделе мы вам рассказывали о том, ну как мы, я рассказывал вам о том, что в Тюмени открылся центр водных видов спорта Софиленд, и там можно не только прийти и позаниматься спортом, но еще и, собственно, отдохнуть. Это такой полноценный комплекс, куда можно всей семьей прийти, и каждый найдет для себя что-то по вкусу из отдыха и, конечно же, из спорта. И возможность посетить этот центр водных видов спорта Софиленд появилась у Марии. Она с нами на связи. Маш, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Тебе сегодня сопутствует удача. Я, кстати, хочу это подметить, потому что именно ты, пятый по счету, верно ответила на мой ответ. Напомню, у нас игра называется «Вопрос наоборот». Я даю какой-то ответ, и нужно было догадаться, какой же вопрос из трех был верным на этот ответ. Итак, я сейчас озвучу их все три вопроса, и потом ты нам скажешь, какой же вопрос был верным. Ответ был такой – «Баттерфляй». А вот варианты вопросов. Первый – как называется одна из самых известных песен группы «Линкин Парк»? Второй вопрос – какое слово принято говорить первым при входе в раздевалку в бассейне? Третий вопрос – какой стиль плавания считается самым технически сложным в освоении? Итак, верный ответ – это…
1: Три.
0: Номер три, да, какой… Стиль плавания является самым технически сложным в освоении. Действительно принято считать, что это стиль под названием «Баттерфляй». Поздравляем тебя, Маш, с победой. Со спокойной душой отправляем.
1: Спасибо.
0: В Софиленд. Может быть, ты там и этот самый «Баттерфляй» освоишь тоже, если вдруг еще не освоила. Желаю удачи. Все, счастливо. Хорошего дня. Пока-пока. Пока. Ну, если тут логики пробежаться по остальным вопросам, да, есть такая песня, одна из самых знаменитых под названием «Баттерфляй», но не у группы «Линкин Парк», а у «Crazy Town». Ну и навряд ли первое слово при входе в раздевалку в бассейн нужно говорить «Баттерфляй». Вот так руку тянешь, человеку такой «Баттерфляй». Нет, такого не существует.

0: Отправляемся к финалу утреннего шоу «Летние каникулы» на этой неделе. Даже не верится, что я такое говорю. Дождемся уже скоро банка
1: издержки. Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Шоу «Летние каникулы».
2: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЗ из Бетилла. Проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrevbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: погружения. Не будем вдаваться в подробности по поводу этих погружений, но я с этой минуты плавно начинаю погружаться в выходные. Ох, ну и неделька была, конечно, не из легких. Даже немножко плакать хочется. Но это все потому, что эта самая неделька не из легких завершается. Ну а далее погружение в рабочий вайб себе потихонечку начинает Даша Русакова. Даш, привет, доброе утро.
1: Привет, Антон. Если хочется поплакать, то известная пассивно-агрессивная сова Дуолинго придумала, как плакать продуктивно.
0: Это как?
1: Ну, она выпустила носовые платочки, где английские слова ты можешь одновременно...
0: Плакать и изучать.
1: Плакать и изучать.
0: Я представляю, что ты платочек глазу подносишь, слезку вытер и такой «London is the capital of Great Britain». Это... Dog, cat, bat, red.
1: Don't worry, baby.
0: А с другой стороны, неправильные глаголы. И все, и вот папа ночью.
1: И новая волна слез пошла.
0: Да. Представляешь, если бы сейчас были популярны Эмма, они бы вообще все на английском разговаривали, мне кажется.
1: А они, кстати, уже появились, так что все впереди.
0: Какое интересное завершение. Ладно, все, всем хороших выходных. Вернусь в понедельник. Всем счастливо. Пока.
1: Пока. 10 утра в Тюмени. А у нас с тобой еще несколько часов этого рабочего дня. Унывать не будем. Послушаем Далянему «Out of my body». Ну а прямо сейчас моя Мишель на малиновой луне.

На Красной Армии Swim от BTS корейские айдолы снова сделали невозможное и покорили чарты всего мира. И английский у них прекрасный. Возможно, потому что пользуются новой продукцией от совы Duolingo. Бренд выпустил салфетки, на которых напечатаны иностранные слова и фразы с переводом. Так что можно плакать, сморкаться и между делом пополнять словарный запас. Получается очень даже продуктивно. Ждем эту имбу на российском рынке. Ну и еще один способ поддерживать свою продуктивность – это классная музыка с подходящим темпо-ритмом. Об этом я позаботилась. Впереди Заки делают хиты и тема «Облака». Услышим этот большущий хит сразу после Кевина Харриса и Джези «Satisfy» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди суперуспешный дуэт Avalon Rockstan с темой «Вертига». Ровно 3 минутки, и это красота в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
10: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
15: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-200-00-17-01.
16: Суперцена в Галамарт. С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. Галамарт.
17: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
18: Замените стекла в моей машине.
19: Какой у вас автомобиль?
18: Современный.
19: Конечно, заменим.
20: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
21: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 28, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. В середине дня ожидается небольшой дождь и плюс 26.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.

0: Включайся.
1: Реклама.
2: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
3: ОГЭО «Спорт». День рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье. Скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «ГЭО «Спорт». 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-200-0017-01.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
10: Скажи 3300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 3300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

армии «Медуза» «Don't wanna go home», то есть не хочу идти домой, судя по тексту, идти домой после вечеринки. Ну вот 25 июля дома сидеть точно нечего, прямиком с пати или из дома направляемся к 10 утра на площадь у технопарка на парад красных машин. Можно пойти всей семьей или большой компанией, скучно точно не будет. Но если у тебя есть транспортное средство красного цвета, срочно подавай заявку на участие в нашей группе ВКонтакте до 22 июля. Замутим события всероссийского масштаба вместе. Пока же наша задача завершить эту рабочую неделю тоже. Та еще масштабная история. В этом нам поможет, конечно же, музыка. Алекс Уоррен и его невероятный трек «Fever Dream». Далее прямо сейчас Люся Чеботина «Триггер» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 28. Днем ожидается небольшой дождь и до плюс 29.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди атмосферная история лета от Джонни и Федука. Услышим этот очаровательный детский хор через две с небольшим минуты.
6: Реклама.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
8: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
9: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
10: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
11: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42-52-72.
10: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
12: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
13: Красная

0: каналом. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
2: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

и саундтреком к «Дьявол носит Прада 2». Среди, впереди, кстати, много музыки, которая может стать саундтреком твоего самого прикольного лета. Ну а что касается кино, есть возможность сходить в кино за наш счет и посмотреть что-нибудь зрелищное в суперкомфортной обстановке кинотеатра «Атмос Синема». Два билета с открытой датой подарю сегодня в программе «Плюс Вайб». Слушай ее с 12 до часу, выполняй несложное задание и выигрывай. В плане музыки ты тоже остаешься в выигрыше, потому что я подобрала для тебя все самое-самое. Впереди Holiday Boy в новом для себя, скажем так, амплуа. Услышим тему Лок Ла Вида, и я думаю, что ты поймешь, что я имею в виду. Такого Holiday Boy мы еще не слышали. Ну а прямо сейчас большой хит от Алана Уокера, Изабель Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings на Красной Армии.

0: Give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Танцевальный движ устроит уже Лисольта, Джамайкан, бам-бам. Ну а какой движ ожидается в Тюмени в плане событий и мероприятий?

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в 20.00 в Доме печати посмотрим стендап от опытных комиков. Приходи с друзьями наслаждаться свежей комедией и готовь свой пресс к смехотренировке. Категория 18+. В 19.00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам цикла коротких пьес Александра Пушкина. Категория 16+. В Молодежном театре «Ангажемент» в 19.00 пройдет спектакль «Не все коту масленица». Одна из самых остроумных комедий Островского, населенная яркими, острохарактерными персонажами, предстанет перед зрителями в классическом прочтении и исторических костюмах. Категория 12+. Уже завтра, в субботу в 19.30 в Доме печати увидим импровизационное комедийное «Грю-шоу», где гости рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев разгоняет их в моменте со зрителями. Категория 18+. В 18.00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вечерний мюзикл для взрослых в двух действиях. Полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием насуженного, песнями и плясками. Категория 16+. А всех любителей путешествий приглашаю в Тобольск на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», на концерт певицы «Елки» и Тюменского филармонического оркестра. Ловите все впечатления этого лета. Категория 12+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Ближе к 2 часам потеплеет до плюс 29, также ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди отличная тема «Магнетика» от Бауза. А я расскажу про грядущее событие, которое как магнит притягивает в Тюмень людей со всей страны. Не пропусти!
4: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
4: Красная

0: в легендарную колонну красных машин.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

Сейчас на армии Чечерина, ее жара в Тюмени. Жара, к счастью, чуть отступила и подул освежающий ветерок. Но у природы, как говорится, нет плохой погоды, а уж в день города тем более. 25 июля в 10 утра будем открывать день рождения Тюмени парадом красных машин. Он состоится и в дождь, и в снег, и в безумную жару, будет все равно по кайфу. Причем это не просто городское, а всероссийское событие, в котором принимают участие и тюменцы, и гости из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Кургана, Белгорода, Ханты-Мансийска и из Алтайского края. Все эти ребятки к нам в свое время приезжали. Ну, а кого будем ждать в этом году, покажет регистрация. Если у тебя есть транспортное средство красного цвета, обязательно заходи в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», заполняй заявку до 22 июля и участвуй в параде красных машин, городской акции, которая рискует стать одним из самых масштабных флешмобов нашей страны. Дальше послушаем лирика «Don't Go Mad». Ну а прямо сейчас «Teddy Swims», «Mr. Know It All». Это «Красная Армия». Роскошного тебе дня!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди интригующая вещица «Хей на-на-на» от Миши Миллер. Вот так красиво, будем двигаться дальше, не переключайся.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ. Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тимини, 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова, и впереди программа «Плюс вайп». Это топовая музыка и отменные подарки для слушателей. Все подробности далее, не переключайся.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Все-таки пятница, замечательный день. Не знаю, как у тебя, а меня будто подхватывает какая-то волна и несет сквозь события, и все происходит очень быстро и очень много всего. И вообще сегодня завал, но я знаю, что какое бы ни было рабочее положение, мы устроим в ближайшее время отменный плюс вайп и устроим сами себе классное настроение, которое поможет быть продуктивнее и веселее, даже если полнейшее... Даже если замес какой-то на работе сегодня мощный. Ну и если все наоборот тихо-мирно, то однозначно раскачаем твою рабочую движуху, чтобы тоже было по кайфу. Сегодня дарим парный пригласительный в кино, презентую его во второй половине часа. Ну а в самые ближайшие минуты разыграю сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Ты можешь подготовиться уже сейчас и добавить наш номер 8-922-300-1046 в Телеграм, либо в Макс. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрышах. Так что желаю тебе большой удачи.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: этом воздухе, оно довольно большое, площадь составляет почти 38 гектаров. В парке будут благоустроены 11 тематических зон, скейт-площадка, футбольное поле и веревочный городок. Я предлагаю тебе ответить, как будет называться эта локация. Если ты окажешься первым, то подарю тебе сертификат на 3000 в ресторан «Максимилианс». Варианты ответа такие. Первое – Комарово парк. Второе – Войновка Хиллз. Третье – лесобаза «Скай». Свой вариант ответа, слова, либо порядковый номер присылай в Телеграм, либо в Макс на номер 8-922-300-1046 и оставайся на связи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 13 минут. Самое время определить, кому достанется сертификат на 3000 рублей в ресторан баварской кухни «Максимилианс». Потрясающее место с очень сочным и горячим меню. Будем играть с Романом. Ром, привет.
2: Привет, Даш.
1: Слушай, расскажи, вот в каком районе города ты чаще всего бываешь?
2: Ну, в последнее время мы все занимались монтажом на Комарово парке, поэтому ответ был очевиден.
1: Ответ был... Я еще даже вопрос не задала, а ты уже дал ответ. Да, сегодня речь шла о Комарово парке. 18 июля в Тюмени откроется новая локация с 11 уже благоустроенными зонами. И я думаю, что это будет красиво и прикольно. Ром, сначала тебя поздравим.
2: Спасибо большое.
1: А теперь поподробнее. Я не расслышала, что ты там делаешь в Комарово парке?
2: Ну, мы занимались немножко красотой, благоустройством, делали бельчатники и там всякие разные интересные вещи. Ну, на открытии все будет видно, так сказать.
1: Вау!
2: Приходите, посмотрите.
1: Вау! А можешь какой-нибудь эксклюзив какой-нибудь рассказать, вот о чем еще никто не знает?
2: Мне кажется, уже очень много всего осветили уже в соцсетях,
1: ага,
2: в разных группах.
1: Блин, ну классно, слушай, спасибо тогда тебе и твоей команде, и 18 июля, быть может, встретимся именно там, на открытии.
2: Хорошо, спасибо.
1: Классного тебе дня, двигаемся дальше, будем слушать Джонни в самые ближайшие минуты, ну и кучу всего интересного и музыкального на подходе, не переключайся.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: скучно и с кайфом, потому что в Тюмени, как всегда, куча всего интересного происходит. Так вот, подробности далее.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: «Галамарт». Супер цена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
5: «Галамарт». Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ООСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
12: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в 20.00 в Доме печати посмотрим стендап от опытных комиков. Приходи с друзьями наслаждаться свежей комедией и готовь свой пресс к смехотренировке. Категория 18+. В 19.00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам цикла коротких пьес Александра Пушкина. Категория 16+. В Молодежном театре «Ангажемент» в 19.00 пройдет спектакль «Не все коту масленица». Одна из самых остроумных комедий Островского, населенная яркими, острохарактерными персонажами, предстанет перед зрителями в классическом прочтении и исторических костюмах. Категория 12+. Уже завтра, в субботу в 19.30 в Доме печати увидим импровизационное комедийное грю-шоу, где гости рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев разгоняет их в моменте со зрителями. Категория 18+. В 18.00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вечерний мюзикл для взрослых в двух действиях. Полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием насуженного, песнями и плясками. Категория 16+. А всех любителей путешествий приглашаю в Тобольск на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», на концерт певицы «Елки» и Тюменского филармонического оркестра. Ловите все впечатления этого лета. Категория 12+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: 12:35 в лучшем городе Земли. Очень много киноновинок у нас на этой неделе. Однако, лично я очень сильно жду «Дюну» третью, потому как смотрела и первую, и вторую, и читала вообще полностью всю сагу о «Дюне», поэтому у меня особая любовь к этому произведению. Ну и вопрос сегодня тоже будет связан с «Дюной». Тот, кто будет верным и правым, и самым быстрым, тот получит два билета на любой фильм в Atmos Cinema. Механика такая. Я задаю вопрос, ты отправляешь ответ в ТГ либо в МАКС на номер 8-922-300-1046 и остаешься на связи. Укажи, пожалуйста, еще и свой номер телефона, потому что иногда бывает так, что настройками номер телефона скрыт, и я просто физически никак не могу тебе перезвонить. Так вот, вопрос будет следующим. В фильме «Дюна. Часть 3» тем появляется новый герой Скай Тейл. Это главный антагонист и загадочный злодей. Кто же играет его роль? Первый вариант — Арнольд Шварценеггер, второй вариант — Роберт Паттинсон и третий вариант — Том Круз. Прямо сейчас отправляй свой вариант ответа на номер 8-922-300-1046 и оставайся на связи.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
0: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 27, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Дождь на сегодня вроде как отменяется, вечером до плюс 26.
3: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
6: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ООО «СЗС» по недвижимости. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до 13 часов плюс в Вайбе дарим 2 билета в кино самому активному слушателю. Сегодня это оказался Никита. Никит, привет.
2: Привет, привет.
1: Скажи, пожалуйста, какой у тебя самый любимый фильм?
2: Наверное, «Гнев человеческий». Вот недавно посмотрел, скажу, что он.
1: А о чем он?
2: Интересная история от Гая Ричи. Там такой закрученный сюжет.
1: Это тот самый, где перестали рождаться дети?
2: Рождаться дети? Нет, там про ограбление.
1: А, про ограбление. Хорошо. Ну, а как тебе «Дюна»?
2: «Дюна»? Вообще отлично. Тоже обожаю. Космос, фантастика.
1: Ну, тогда наверняка ответ на следующий вопрос дался тебе более чем легко. В третьей части появляется новый злодей Скайлайтл, и он является главным антагонистом, нашим главным героем. Давай с тобой подумаем, кто же исполняет роль этого злодея. Первый вариант — Арнольд Шварценеггер, второй вариант — Паттинсон, и третий — Том Круз.
2: Смотрел трейлер. Вариант 2. Роберт Паттинсон.
1: Конечно! Поздравляю тебя! Может быть, как раз-таки по этим билетам ты и третью «Дюну» посмотришь. Было бы прикольно, да?
2: Да, пожалуй. Спасибо.
1: Отлично. Классного тебе лета, классного тебе дня. И мы двигаемся далее.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вместе с Ашером и Лил Джоном мы завершаем этот музыкальный час, тем называется «Е». Далее еще больше классной музыки, не только мировые, но и российские хиты тоже. Ну а плюс вайп в следующий раз будет звучать уже в понедельник с 12 до часу, как всегда. Ну и по будням, в принципе, эта программа выходит, поэтому предлагаю присоединяться ежедневно в твои рабочие часы. Далее послушаем, а вот что будет.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Леони и Каллум Скотт, мега уютная история под названием «Stay».
2: Прогноз погоды.
0: И что касается погоды в Тюмени, прямо сейчас плюс 26, ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к 3 часам ожидается небольшой дождь и плюс 29.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять! Тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Реклама.
7: Гейминговые подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации,
8: голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЗ ЗПС Авзочи. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-925-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Напомните мне час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу о съемках нового фильма. Это будет неожиданно хоррор про Лермонтова. Исполнитель главной роли тоже удивляет. В общем, подробности далее.

На Красной Армии только что был Антон Токарев с темой «Седьмой лепесток». Ну а далее, как и обещала, рассказываю про новый российский фильм, а именно хоррор про Михаила Лермонтова. По сюжету молодой поэт мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако Сушкова отказывает Лермонтову, а Пушкин погибает накануне встречи. Выход картины запланирован на лето 28-го года. Главную роль исполнит, знаешь кто? Рэпер Хаски. Может быть, он даже будет читать стихи Лермонтова как рэп. Да, лайк за амбициозную идею снять хоррор о русском

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит Fever Dream от Алекса Уоррена. Ну а как масштабировать свой досуг в этот уикенд, расскажет Маша Бакута в свежей афише. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
6: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
7: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
6: Парад красных машин.
8: Парад красных машин.
7: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
6: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
8: Парад красных машин.
6: Попади в легендарную колонну красных машин.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Она заказывает ролл-пиццу и в окна стали пиццу. И роллы во мне. Доставим еду и тебе.
11: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
12: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в 20.00 в Доме печати посмотрим стендап от опытных комиков. Приходи с друзьями наслаждаться свежей комедией и готовь свой пресс к смехотренировке. Категория 18+. В 19.00 в Тюменском драмтеатре можно увидеть спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам цикла коротких пьес Александра Пушкина. Категория 16+. В Молодежном театре «Ангажемент» в 19.00 пройдет спектакль «Не все коту масленица». Одна из самых остроумных комедий Островского, населенная яркими, острохарактерными персонажами, предстанет перед зрителями в классическом прочтении и исторических костюмах. Категория 12+. Уже завтра, в субботу в 19.30 в Доме печати увидим импровизационное комедийное «Грю-шоу», где гости рассказывают свои истории, а комик Игорь Еговцев разгоняет их в моменте со зрителями. Категория 18+. В 18.00 в Тюменском драмтеатре покажут спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вечерний мюзикл для взрослых в двух действиях. Полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием насуженного, песнями и плясками. Категория 16+. А всех любителей путешествий приглашаю в Тобольск на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», на концерт певицы «Елки» и Тюменского филармонического оркестра. Ловите все впечатления этого лета. Категория 12+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, местами идет небольшой дождь. Далее вечером температура воздуха опустится до плюс 26, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро раздаст стиля Ужель с новинкой «Moving to the Sun».

0: играть!
1: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

вами Текила и Настя Кочеткова. Уже, можно сказать, винтажный трек «Над землей», а мне вспомнилось выражение «На седьмом небе отчасти». И знаешь, что-то такое я испытывала на параде красных машин в тот момент, когда порядка 200 транспортных средств огромной колонной стартовали от площади у технопарка и неслись по республике в сторону набережной, а вокруг было множество счастливых, довольных, радостных людей, которые все это дело снимали на свои гаджеты и которые приветствовали каждую машину. Я думаю, что такое нужно как минимум раз в жизни точно увидеть, поэтому если ты еще не бывал, не бывала на параде красных машин, присоединяйся в этом году. 25 июля в 10:00 откроем День города огромным шествием. Ну, а если ты уже посещал это мероприятие, то ждем тебя снова и предлагаю повторить этот уже ставший визитной карточкой тюменский прикол, который, собственно, порадует нас и в этом году множеством интерактивов и, конечно же, зрелищной истории. Дальше будем слушать Russian и Вискида с темой Понга. Ну, а до этого с нами Ваня Дмитриенко и его ртуть. Это «Красная армия». Делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Филатов и Кэра с песней «Среди счастливых людей». Старое доброе звучание и новые смыслы – вот это большущий хит. Лови его далее.
2: Реклама.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
11: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
12: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
13: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
14: Есть даже логопеды и психологи.
13: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
15: Медицинский центр М+, веропыту.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: музыкального часа и на ряп I'll be waiting, то есть я буду ждать. Ну, а Варя Чайка себя ждать не заставила, она уже здесь и готова рассказать нам кое-что любопытное. Варь, привет.
1: Привет-привет. Да, история у меня будет такая. Фермер из Индонезии поделился, ну, своим вариантом транспорта, как он добирается на работу. Он это делает на дроне.
0: На дроне? В смысле?
1: Ну, в прямом смысле он доставляет себя на дроне. Просто...
0: В смысле? Огромный
1: просто
0: дрон?
1: Просто подвешивает себя, да, за дрон.
0: Как Карлсон?
1: Да, да, да, да. Это просто, это великолепно. На самом деле, нам бы тоже такой способ транспортировки не помешал с нынешней жарой. Есть единственный минус в том, что ему приходится ехать, ну, задом наперед. В общем, это не проблема, рулить не нужно, как бы все необходимые данные, как бы точка назначения забиты в дрон.
0: Он улетел, но он обещал вернуться.
1: Ладно, продолжим дальше с хорошим настроением, конечно же, хорошей музыкой. Я тебе пожелаю отличного дня.
0: Классно, я полетела.
1: Пока-пока. В Тюмени 2 часа. Да, продолжим двигать пятницу далее. Впереди к завершению рабочего дня прямо по курсу девчонки Cat's Eyes с пластинкой Габриэла сразу после лирика Don't Go Mad.

армии елка с пластинкой проще. Мы же, в свою очередь, усложнять тоже не любим и сделали для тебя максимально простую заявку на парад красных машин. Все, что нужно, заглянуть в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия». Вся инфа в посте в закрепе. А сам парад традиционно пройдет в день города Тюмени, начнет свое шествие в Тюменском технопарке и пройдет по главным улицам города. Зрелище будет невероятное, ну и, конечно, никуда без активности. Тебя ждут всеразличные конкурсы, подарки от партнеров, выступления приглашенных артистов и та самая атмосфера, ради которой сюда приходят всеми компаниями. В общем, присоединяйся обязательно. Группа во ВКонтакте, радио «Красная армия», а мы погнали дальше. Впереди диджейский дуэт «Open Batch» с зажигательной вещицей «Miles Away». И прямо сейчас «Temper City» с песней «Self Ever» на «Красной

0: Насладимся этим саундом полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная Армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
4: Парад красных машин.
3: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
4: Парад красных машин.
2: Попади в легендарную колонну красных машин.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Потрясающий саунд «Феникс» от диджея Маршмеллоу «Portugal The Man». Послушаем этот хит полностью менее чем через минуту.
3: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Дон Диабло в дуэте с Солджеем. Их совместная пластинка UFO. В Тюмени уже 2 часа 40 минут, и мы продолжаем делиться с тобой только самыми топовыми новостями в нашей группе во ВКонтакте. И уже выложили афишу мероприятий. За окном пятница, пора выбирать развлечения на эти выходные. А этот уикенд, он обещает быть солнечным, поэтому welcome, группа во ВКонтакте, радио Красная Армия. А мы продолжим приближать вечер пятницы и будем делать в компании Боба Синклера и Кайзы. Идеально для этого случая песня «I can

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хитовая вещица с Шаде от Баинди, Ахчо и Мота.

0: Реклама.
1: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная

Тюмени 15.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди Beautiful Place от диджея Тиесто и Бриэнны Грейс. Но сначала Мия Бойко с хитовой вещицей «Экспонат».

Только что Love the Way You Lie на Красной Армии от двух легенд Рианы и Эминема в продолжении этого дня. Ну, а уже ближе к вечеру нас ждет топ исполнителей, которые полюбились тюменцам на этой неделе. Ровно в 19.00 стартует главный тюменский чарт выборка. Кто они? 20 лучших хитов недели. Узнаем все в 19.00. Пока же скрасим ожидания вайбовой темой Райт от группы Клан Гарусел. Но сначала послушаем идеальную тему лета от Джонни и Федука на Красной Армии.

0: послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните 2 слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-НП 313-723-202-0017-01.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
9: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Holiday Boys с горячущей латино новинкой «Loca La Vida».

0: уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красный.

0: входи в легендарную колонну красных машин.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗС Бетилон. Проектная декларация наш.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1 2-3 комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.

На Красной Армии Майк Познер и диджей Дэвид Гетта с песней «I went back to Ibiza», что значит «я хочу вернуться на Ибицу». Ну, в нашем случае погода ничем не уступает этому испанскому острову. Возможно, даже напротив, там сейчас бушует аномальная жара. Но если речь идет о тусовочках, все-таки столице клубной жизни, электронной музыки, я могу порекомендовать в 21.00 остаться рядом с Красной Армией, ведь именно в это время стартует дэнс-шоу «Партизан». А это лучшие танцевальные хиты в шикарных аранжировках. Всех ждем, всех приглашаем. Пока же дождемся Анны Асти и Димы Билана с красивой темой «Эпилог». Но сначала «I got a feeling» от группы Black Eyed Peas на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка, на этот раз от The Bass, Magnetic. Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: отпуски, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Тюмени 16.00. А мы продолжаем продвигаться уверенно в сторону вечера, в сторону завершения этого рабочего дня и прям по курсу рейс с хитовой вещицей «Where is my husband» и прямо сейчас. DJ Smash, Clutch.

Зажигательная танцевальная пластинка «Санта-Лючия» на «Красной армии» от дуэта «Гаязов Бразерс». Раскачали нас парнишки на этот пятничный день, чтобы уже с нужным настроением встречать пятничный вечер в Тюмени. 4 часа 10 минут, а мы уже выложили афишу мероприятий в нашу группу во ВКонтакте. Собрали все сливки тюменских событий, кинопремьер. Там точно каждый найдет развлечение по вкусу. Заглядывай, группа во ВКонтакте «Радио Красная армия». Ну а крутой плейлист нашел тебя сам. Впереди «Lose My Mind» от Doja Cat и Дона Толивера. Послушаем эту горячую историю сразу после лирика с темой кассеты на Красной армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллектив «Беовульф» с темой «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
1: Послушаем этот хит полностью уже через 2.5 минуты.
3: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
0: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
5: Парад красных машин.
3: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
5: Парад красных машин.
0: Попади в легендарную колонну красных машин.
6: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет мировая звездочка Алекс Уоррен с темой «Fever Dream». А также расскажу про парад красных машин уже через минуту с небольшим.
3: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
4: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
3: А ты умеешь?
4: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Только что. Только что Костала Коста на Красной Армии с темой «Черри Леди». Очень классная пластинка, отлично вписывается в эти летние выходные. А мы вовсю уже готовимся к самому классному событию этого месяца. Конечно, к 440-летию Тюмени, а также к визитной карточке Дня города, к параду красных машин. А парад — это целая колонна из красных автомобилей. Начнет свое шествие у тюменского автопарка и пройдет по центральным улицам. Конечно, помимо самого парада, тебя ждут конкурсы, розыгрыши подарков, все различные мастер-классы и концерты от приглашенных артистов. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красной Армии». Там же можно подать заявку на участие в колонне красных машин. Присоединяйся обязательно, а мы погнали дальше. Прямо по курсу Джонни с приятной темой «Эйфория». И появится он сразу после Кельвина Харриса.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайфовая тема «Дракула» от Tame Impala и Дженни.

0: Топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Галамарт. Суперцена. С 1 по 15 июля четырехместная палатка всего за 1199 рублей.
3: Галамарт.
4: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
5: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тебе не 17.00. А мы движемся далее. Впереди много хитов. И ближайших к нам Мари Краймбрери с темой «Ты помнишь?» сразу после девчонок Леди Гага и Дойче с темой «Runway».

Только что крутышки, группа One Republic и хитовая вещица Give Me Something. И это бывшие участники главного тюменского чарт-выборка, ну а свежую двадцатку лучших треков послушаем уже сегодня в 19.00, когда к нам заглянет Гера Адамян и расскажет, кто прокачивал Тюмень на этой неделе. Ну а пока встретим Holiday Boy с красивой историей Love Again. И появится он сразу после диджея Лока и Халида Dive Into Me на Красной Армии.

0: А также ждем свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
9: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
10: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
9: Парад красных машин.
11: Парад красных машин.
10: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
9: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
11: Парад красных машин.
9: Попади в легендарную колонну красных машин.
12: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
13: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
14: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Стоимость проезда в общественном транспорте Тюмени вновь может вырасти. Вопрос повышения тарифов уже прорабатывается в администрации города. Об этом сообщает РБК Тюмень. Переход к новому тарифу будет ступенчатым. Изменения планируются осенью текущего года и с 1 января следующего года. Окончательная стоимость проезда, по предварительным данным, может достичь 50 рублей. Однако конкретный шаг повышения и дата его старта пока не называется. Свыше 1800 километров тепловых сетей приведут в порядок в Тюменской области за летний сезон. Работы идут сразу по двум направлениям. Проводят профилактические опрессовки, обновляют аварийные участки, сообщает департамент ЖКХ региона. В Тюмени компания «Устек» реконструирует 53 объекта. Общая протяженность обновленных сетей превысит 10 километров. В Тобольске специалисты «Суэнка» модернизируют более 420 метров сетей в Нагорной части города. В Тюмени завершается благоустройство нового общественного пространства «Комарова парк». Торжественное открытие запланировали на 18 июля. На сегодня смонтировано все уличное освещение, готовы детские игровые площадки. Осталось завершить устройство газонов, сообщает администрация города. «Комарова парк» — это лесной массив площадью почти 38 гектаров. На его территории обустроены пешеходные и велодорожки, веревочный парк, детские и спортивные площадки, падл-площадка, воркаут-зона, а также скейт-парк и памп-трек. На этом все. Следующий выпуск новостей через час. Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов и Кэрос с пластинкой «Среди счастливых людей». Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 2,5 минуты.

0: Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии Лирик с песней Don't Go Mad. В Тюмени уже 5 часов 43 минуты и настало то самое время, когда пора подавать заявку на парад красных машин. А парад – это уже традиционное событие. Одним словом, визитная карточка Дня города Тюмени и, как полагается, пройдет 25 июля. Целая колонна красных машин начнет свое шествие в Тюменском технопарке, пройдет по главным улицам города, а возглавит его глава города Максим Афанасьев. И принять участие могут не только жители Тюмени, а также гости города. В общем, присоединяйся, заполняй заявку в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Там вся инфа и также ссылка на посте в закрепе. Ну а мы погнали дальше. В сторону вечера. Впереди Акмал и Хамали с пластинкой «Птичка». Но сначала послушаем южнокорейских мальчишек группы BTS с темой «Swim» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу, Portugal The Man с темой «Феникс». Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
16: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
5: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
16: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риск.

практически еще. Точно, то есть у нас не два выходных, а два с половиной. Ну и проводить его будем, конечно же, продуктивно. Конечно же, в компании суперхитов. Главный тюменский чарт выборка уже на подходе. Пока будем разминаться вместе с любимой музыкой, будем двигаться в сторону дома. 6 часов в Тюмени. Да, ну и пока стоим немного в пробках, послушаем качественный саунд Avalon Roxton, Vertigo на подходе и уже сейчас Шаде от Баиндиях, Чо и Мот.

Красная

Эртига. Ну, а мы с работой заканчиваем и двигаемся в сторону отдыха. Кстати, если вдруг пропустил вчера четверть финала чемпионата мира по футболу, где играли Франция и Марокко,

Мбаппе, забил Дембеле. В общем, те, от кого и ждут голов. И вот интересно, такую Францию действительно кто-нибудь сможет остановить или нет? Я вот делаю ставку только на Аргентину. У Аргентины очень интересная защита. И вообще, финал был бы довольно любопытный. Да, он повторял бы прошлый финал, но, тем не менее, интересно посмотреть. Ну, а далее...

Интересно послушать будет историю Meet Me in the Dark. Это Эйви. И уже сейчас послушаем группу «Моя Мишель», «Зима в сердце». В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую пластинку «Don't Wanna Go Home» «Медуза» и Генрика Мамиль. Уже через 3,5 минуты, ну а еще не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
9: Она

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
4: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
3: Парад красных машин.
5: Парад красных машин.
4: Стать участником может

0: Попади в легендарную колонну красных машин.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Виталя, здравствуй.
1: Добрый вечер. В историческом центре Тюмени за Спасской церковью бывшую парковочную зону преобразуют в небольшой сквер. Проект стал частью благоустройства улицы Ленина и приурочен к 440-летию города. Его авторы учли исторический контекст этого места. В начале 20 века здесь располагался общегородской сад купца Текутьева. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников. Также будут обустроены пешеходные дорожки, зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. В госавтоинспекции Тюменской области проанализировали аварийность с участием детей за первую половину года. Всего произошло 243 таких ДТП. В них погибли 3 ребенка и 271 ребенок получил ранения. Глава региональной госавтоинспекции Андрей Миллер отмечает, что 70% аварий с участием детей происходят по вине взрослых водителей, нарушающих правила дорожного движения. Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, особенно с юными пассажирами в автомобиле, соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов. В Тюмени на период ремонтных работ перекрыли движение в районе перекрестка улиц Максима Горького и Харьковской. По этой причине маршруты номер 28, 43, 43К и 84 будут следовать в объезд, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема будет действовать по 16 июля и пройдет через улицы Щерса, Котельщиков, Елизарова, Холодильную и 50-летие Октября. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классный кавер Димы Уриха «На меня ты не сердись».
4: На меня ты не сердись, уходить не торопись.
1: Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+, верь опыту.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект «Медиграция» на наш.дом.рф.
3: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу «Гирадзе».
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

армии Кэлвин Харрис и Джази с темой Satisfy в переводе «Удовлетворить». Ну и совсем скоро мы точно удовлетворим все свои музыкальные потребности, потому что главный тюменский чарт «Выборка» на подходе. Будем наслаждаться двадцаткой лучших хитов недели, так что присоединяйся, в 19.00 стартуем. Пока же до этого крутая вещица Мии Бойки, экспонаты уже сейчас Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Dangerous. В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стильная работа «Talk to you» – A-Notary 54 Ultra. Послушаем этих ребят через 2.5 минуты.
0: Реклама.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиракзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
6: Галамарт.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Субтропические приветливости, мои дорогие жители курортного городка Тюмень. Ну как вы, не растаяли? Я готов вас бодрить. Двадцаткой лучших хитов недели. Меня зовут Гера Домян, это главный тюменский чарт «Выборка». Мы начинаем. А нет-нет, стоп. Я же не сказал, с кем мы прощаемся сегодня. Кто вылетает из нашего плейлиста прямо сейчас? Тиесто и Брианна Грейс, «Beautiful Places». Зейн, «Die for me» тоже покидает наш чарт. Ну а теперь точно, окончательно, начинаем, поехали.

0: Это новинка от Holiday Boy «Loca La Vida». Этого музыканта мы с вами знаем уже по нашим меркам давно. Тем более, он уже не раз бывал в лидерах чарта. Стоит ли ждать на этот раз попадания в топ-3 этого артиста, зависит, конечно же, от вашей поддержки. Ну а следом под номером 19 идут те, кто приближается к выходу из чарта. Это Кунгс и Теофилиус Лондон, «Galaxy», номер 19.
1: 19 место.

0: И сразу после этой истории я хочу вам кое-что рассказать. Это новости. Музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Бейонсе неожиданно выпустила 4 июля новый сингл, который называется «Morning Dew». Это новая версия трека «Donk», первоначально записанного в 2013 году, который впоследствии просочился в интернет. Трек стал первой новинкой Бейонсе за 2 года, прошедших с выхода ее последнего полноформатного альбома «Cowboy Carter» 2024 года. Релиз сингла знаменует начало 60-дневного отчета обратного до 45-летия Бейонсе, а также предстоит переиздание ее 2-го сольного альбома «Birthday» к 20-летию, собственно, альбома. Ну а группа Deep Purple выпустила новый альбом «Splat». Релиз состоится на всех музыкальных платформах, включая Яндекс.Музыка. В 24-ю студийную пластинку британских рокеров вошли 13 треков. Анонсируя «Splat», Deep Purple обещали самый тяжелый материал за долгие годы. Ну а вокалист Иэн Гиллан сравнил новый альбом с классическими работами Deep Purple, включая хит «Highway Star» и «Smoke on the Water». В августе они отправятся в мировое турне из 86 концертов, которые стартуют в США. Ну а на этом мы музыкальные новости закрываем и возвращаемся к нашей любимой музыке.
1: 17 место.

0: хит меня лично отправляет в глубокую ночь на вечеринку, где ты с друзьями на террасе, для тебя уже время замедляет ход. Ты поднимаешь голову, над тобой чистое звездное небо, смотришь вокруг, и все словно в слоу-мо. Улыбки друзей, танцы, разговоры, смех. Они танцуют, и ты счастлив, потому что ты среди счастливых людей. Это Филатов и Кэрос с очень классной работой под номером 15.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная

0: вводи в легендарную колонну красных машин.
1: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Скажи 3300.
10: Не, я знаю этот прикол.
9: Ну скажи.
10: 3300.
9: Почисти рот у гигиениста.
11: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.

0: Не, ну я считаю идеальным треком, когда компания девочек заходит в бар, и они в ногу шагают под этот трек. И весь зал смотрит на них. Шикарнейший саундтрек. Согласны, девочки? Или вы так не считаете? Это Леди Гага и Дойчи Runaway номер 12. Затем парочку апероль и врывается Биби Рекса и Faithless New Religion.
1: 11 место.

0: подсказывает, ну хватит. Хватит стоять на месте, хватит ждать идеального момента. Он уже наступил, если что. Глубокий вдох, отпускаешь все, что тянуло тебя назад, и начинаешь газовать навстречу новым эмоциям и новым воспоминаниям. Потому что лучшие истории всегда начинаются именно так. Мотивирующий трек, на мой взгляд, от Zivert. Газ номер 10.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к этой минуте плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 30 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: кружки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
9: Так, наша пауза. И первая половина двадцатки уже позади. На очереди вторая половина двадцатки. И этот трек идеально, на мой взгляд, его открывает. Это Anota и 54 Ultra. Talk to

0: не знаю, как у вас, мое настроение уже не остановить. Тем более после этого хита. Это Боб Синклор и Кайза. I can't wait. А дальше у нас еще одна красота появляется под названием Mr. Know It All от Терри Свимс.
1: Шестое место.

0: народ, конечно. На прошлой неделе номер один, сегодня уже даже не вторая и не третья, а четвертая строчка в главном тюменском чарте выборка. BTS вылетают даже из топ-3 с работой Swims. И судя по падению вашей поддержки в адрес этих ребят, дверь для них, собственно, с этой работой точно туда закрыта. А кто за этой дверью? После короткой паузы, конечно же. Топ-3 хита недели.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 315-723-200-00-17-01.

0: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Главный чемпионский чарт выборка. Топ-3 лучших из 20. Незамедлительно переходим к бронзовой строчке. By India. Хочу. И мод. Шаде. Поехали.
1: Третье

строчка в топ-20 хитов недели – это «Медуза» и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home», трек, который поддерживает наше ночное с вами настроение. Ну, не хотим мы идти домой этой ночью. Не хотим. Так и поется, собственно, в этом припеве. Наш плейлист – это отражение полностью нашего настроения на сегодняшние выходные. Готов вам вновь, кстати, его представить полноценно и напомнить, кто на какой строчке расположился. Погнали! Номер 20 – это новинка Holiday Boy «Loca La Vida». Под номером 19 – Кунгс и Теофилиус Лондон «Galaxy». 18-я строчка – еще одна новинка. Это Алекс Уоррен «Fever Dream». Под номером 17 – это Russian и Рао Алехандро «Pongo». Шестнадцатое место. Алан Уокер, Изабелла Мелхман и Кэтрин Райан. Broken Strings. Пятнадцатая строчка. Это Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. Под номером 14. Хугель и Сольта. Джамайка. Бам-бам-бам. Седьмой строчке на 13.

вот Lady Gaga и Doechii поднимаются на две позиции вверх и оказываются на 12 строчке. Runaway. 11. Это Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Шестой на десятую строчку опускается Зиверт «Газ». Номер 9. Это Another и 54 Ultra «Talk to You». Восьмое место. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Под номером 7. Боб Синклер и Кайза, «I Can't Wait». Тедди Свимс на этой неделе на шестой строчке. Mr. Know It All. Пятое место. Мия Бойко. Экспонат. С первой на четвертую строчку падает BTM's Swims. Под номером 3. By India. Хачо и Мод. Шаде. Второе место. Медуза и Генри Камамили. Don't Wanna Go Home. Вот они, лидеры сегодняшней вечеринки. С четвертой на первую строчку поднимаются Тэм Импала и Дженни Дракула.

красивые мои, любители стильной музыки и жизни, желаю вам невероятных выходных, чтобы от ваших кайфушек слагали легенды уже на следующее утро. Я знаю, вы можете, это 100%. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

8 вечера в Тюмени. Ну что, можно сказать, мы уже встречаем выходные. Впереди у нас много классных историй. Ну а пока что для тебя музыкальная история от группы «Май Мишель» на «Малиновой луне».

На Красной Армии дискотека «Авария» и «Вономур» с темой «Кукла». Ну а я хочу напомнить, что 25 июля мы не просто отмечаем День города, мы вновь запускаем парад красных машин. Это легендарный, ярчайший флешмоб нашего города. Именно с него начинается празднование Дня города, так что рекомендую присоединиться к нему. Кстати, не только как очевидец, но еще и как участник. Для этого нужно иметь красный автомобиль или мотоцикл и возможность выйти в интернет и найти нашу группу во ВКонтакте. Радио «Красная армия». Ждем твои заявки именно там. Ну а пока дождемся крутую, мощную новинку 8901. Это Ольга Серябкина, Дима Урих. И прямо сейчас встречай Kanye West и Dwell, Flashing Lights.

0: Реклама. Лента и окей. Одна киперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои — клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Гейминг, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
5: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку под названием «Magnetic». Это The Bowser. Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
3: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
6: Красная

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

История. Сегодня мы точно увидим четвертьфинал чемпионата мира по футболу, так что рекомендую присоединиться к трансляции и насладиться классным противостоянием Испании и Бельгии. Испания — это потенциальные фавориты, которые в целом могут побороться за чемпионство, ну а Бельгия очень приятно удивила в матче против США. 4-1 выиграли предыдущий матч и вот могут удивить снова тебя. Так что обязательно посмотрим сегодня. Ну а если не интересен футбол, то рекомендую далее насладиться танцевальными суперхитами в дэнс-шоу «Партизан». Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера!

0: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.

0: каналом. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 112.

Differences.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 30 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?